а не мою твач. А тих пар слов, пар кратких вет я вубец не висловил.